0: тобой в такую барульку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.
3: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
2: Fucking coming.
1: Когда.
2: Dark
1: fantasy.
2: Anal.
1: Когда дрожь. Решают
2: идти
1: с ума. Если хочешь.
3: Suck dick. Suck dick.
1: И если хочешь.
2: Fisting.
1: Забудь. Только знай, что в конце.

0: suck dick. Suck dick. Yes, you caught your fisting. Забудь, только знай, что в конце. Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: откройте праздник с набитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
1: Пейте без остановки, набитки из головки.
2: Don't stop.

наше новогоднее гей-парти. МСИ Билли Харрингтон сделают вам Мэри Фэнс.

0: Я шоколадний.
1: Белий.
0: Я ласковый.
2: Полмастер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: In my anal.
9: Fucking D.
10: Oh, that hurt.
11: Suck this off.

0: Demon.
1: Harrington.
2: Fat Cock.
3: Пронесет, а потом по ней пройдет Павло. Снова чистый.
4: My God. Dick.
5: Dark Dungeon.
6: Finger Stick.
7: Снова чистый.
8: Nice ass.
4: Dick.
5: Dark Dungeon.
6: Finger Stick.

0: достану их все равно. И снова в сердце.
1: Gang enough.
0: У меня в груди
2: Loop my ass.
0: Сразу пробудил это.

Van. Может быть немного грустно. Секс. Все равно. Turns me on. Boy next door.

Самые большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале.

0: suction.
1: Когда проснуться?
2: Dungeon master.
1: Тогда
3: we must pull up our pants.

0: и вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: Sister.
1: Уважает, кто Dick. Не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят.

0: того,
1: boy next door.
0: Не жалят тому,
1: you ain't no. Do you like what you see? Do you like what you see?
2: My ass.
1: Fucking slave.
2: Делаю вдох, так пахнет.
1: My ass.
2: Я искал тебя вечно. Вот
1: fucking slave.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

0: посидим.
1: Oh,
0: я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Кой, хочу тебе
2: Swallow cock.
1: В твоей голове
2: Fat cock.
1: Мои просто
2: Boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Кой.
1: Ну а я просто
2: Jerome.
1: У меня
2: 300 bucks.
1: Макдональдс тоже
4: Leather club.
1: Ты же знаешь,
3: Please.
1: Мы не берем
2: My cock
1: назад. Так что наши
2: Dark fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal
1: Fuck меня каждый день
2: Latex gloves.

0: party.
1: This thing ass fucking coming. My car.
2: Bondage.
3: А наш притончик
1: вонь,
3: никто, ребята, не поставит.
2: Next door.

0: не ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: сегодня Корни. С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Club. My love amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy,
0: наперекос, не впадай в
1: dark fantasy
0: и не spanking boss. В самом
1: horny
0: случае
1: dick
0: держи трубой и тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда
0: не теряй.
1: Long latex club. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Слышь. Строй.
1: Load.
0: Some
1: fingers. Tipping ass.
0: Выпекать.
1: The semen.
0: Anal. Открывать. Для
1: Dark home.
0: Хороший.
1: Sir.
0: Напевать.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Lube it up.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: artist.
1: Возле столика напротив.
0: Boy next door.
1: Полоборота.
0: Boy.
1: А в луче ночного.
0: Dungeon.

0: Thank you.
1: И вот это Bondage. Стоит почти $300. Спасибо. Господи, спасибо.

0: Simon.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
1: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
1: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: like next door.
1: Fuck. Slay.
0: Поцелуй. My ass.
2: Ведь нам это нравится. Победи моей.
0: Gay website.
2: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
3: Do you like what you...

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Оу, я мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: Game.
1: Yep.
0: Two blocks down.
1: Нахуяришь, не буду.
2: Loop it up. Yeah. Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
0: Slay.
1: Охуевать.

0: last weekend.
1: Перекресток, семи
2: подкак. Sex.
1: Моя.
2: Пусть fisting ass.

0: что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
0: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
2: dungeon.
0: Дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперебор. Кричать с тех пор.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Слышь? Dungeon
0: назад. Сами будем мы решать, где suck dick.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам

радио. Gay website. Загорелась над ебалом. Позади, но мы не... Coming.

0: deep, dark fantasies.
1: Next boy.
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
2: Come.
3: Целебный превосхит. От кашля помогает лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
5: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Gay-party.
2: Fucking coming.
0: Fantasies.

0: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской
1: «Gay Party»,
0: а английскому
2: «Нико Нико Дога».
0: Человек.
3: The Semen.
0: Путешествие продолжается.
4: Oh, yeah.

пацанский мозг. Не обессудь, но ты шпану. Когда протянул, все мои делают.

0: Yeah!
1: Hello, brothers. Hi. Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Nico ancestors. We are in the midst of crisis.
2: Почему так
3: sardic, man?
4: Fucking swallow
5: semen.
2: Следы. И по кругу зачем?
3: Sex.
2: Fisting
3: horny ass.
2: Ты не дает до утра.
3: Sir.
2: Снег растаявший он.
3: My comma.

люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? При нем столько мне не нужны.

0: семен.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: darkness
1: и
2: потом
1: когда дрожь
2: дрешают
1: птиц ума. Если хочешь
2: suck dick, suck dick.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Circle открывает FunRealm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем
1: Dungeon.
0: Другая идиллия. Новые, новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий. Найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick fingering.
0: Закрывать.

0: наша новогодняя
1: Game Party.
0: MC и
2: Билли Харрингтон
0: сделают вам Merry Christmas.

0: Я шоколадний.
1: Мері.
0: Я ласковий.
2: Фоместер.
0: Я
2: горний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: And my anal.
9: Fucking D.
10: Oh, that hurt.
11: Suck this off.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: party.
1: Fisting ass. Fucking coming. My car. Bondage.
2: А наш притончик
1: гонит, никто, ребята, не поставит. Next door.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: System is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не пармезирую.

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться сюда.
2: Как? Эй, но.

0: ты все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,
0: я накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь,
0: это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.

0: Нанжели.
1: Мое призвание быть.
0: О, мастер. Latex love. Just in.
2: Ask swallow semen.
3: Flesh.
1: Я больше не.
0: Do anal.
1: Не буду.
0: Penetration.
1: Со своим кудрявым парнем. Буду.
2: Rip the skin.
1: Насмешными.
0: Dungeon master.
1: Заявлюсь на.
0: Dungeon.
1: Подъебещими.

0: инфекционных
1: гей отворах.
0: И все больные. Вновь дует в сибирский по камере.
1: Suck some dick.
0: И не будет у них, не будет у меня.
1: That ain't no.
0: Наступает. И не будет у них, лишь список.
1: That ain't no.
0: С малолетки.
1: Man, okay. Boy.

0: Лишь список. Малолетки. И не падает. Не будет у меня. Наступает. И не падает. Лишь список.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: round up. Рожусь под Wii-Wii, play it for it. Ass под Wii-Wii. Ебусь под Wii-Wii, сосусь под Wii-Wii. Если нет,
1: Dungeon Wii-Wii,
0: значит нет.
1: Anal.
0: Семена. Все мои братки в скейтборде. Об этом в курсе. Сидят.
1: Horny.

0: слышалось бы. Next door.
1: Медленно.
0: Calling.
1: Успех в делах, семья и лечили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formed and tarnished.

0: Чучи.
1: Фингерс.
2: Как?
3: Мы даем!
2: Okay, website?
1: Turns me off. Horny, horny.
2: Suck, bad cock.
1: Come.
2: Where?
1: To.

0: Сами знаете куда.
1: Finger. Gay website comes me. Horny. Fingers.
2: Не сорвутся и не заржавеют.
1: Gay website turns me on.
2: На тебя городу.
1: Horny.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Между я в их сражении началось день после как я встретил свой фрегат. Пусть узнаю все владычество
3: Настя
2: владеет
1: гей веб-сайт
2: настоящий гробы пушек с искордечи значит
4: вот у тебя клад
2: звон металла пули сабли так идет
1: бой next door
2: повстречались все дилеммы с кого надо наш пиратский корабль
3: fisting anal
2: наш пиратский корабль
3: fisting anal
1: boy next door boy next door
2: fisting incoming а я российский новый
3: dungeon master
2: fisting
3: incoming
2: а я российский новый
3: dungeon master

0: shit, I'm sorry.
1: Make me come. Yes.
2: Boy next door, my name.
1: Boy next door,
3: my name.
1: Yes,
3: последняя я.
1: That cock.
3: К сожалению, в ней обрываются.
1: My cum.
3: За последний
1: sex.
3: Из
1: old dungeon.
3: Деревень. Сгинул.
4: Fucking slay.
1: Тот. That cock.
3: Что каждый день.
1: This thing.
3: Заходи.
1: For $300.
3: Я свидетель был, как пусть.
1: Two fat cocks.

0: замечать. Это чей-то
1: кам.
0: Мне пред ним не устоять. За окном
1: гей секс.
0: А мои лезут.
1: Master really turns me on.

0: Dungeon.
1: Was in your thoughts?
2: Ой,
0: Полск. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long club.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Lubed up.

0: хочеш.
1: Fucking deep.
2: Мак теж не хоче. Ми навсегда летели.
1: Hot loads.
2: За окнами.
1: Ой.
2: Я тебя.
1: Вебсайт.
2: Зали.

0: видео.
1: Лес, деревьями дал
0: дик, кам,
1: плод мелкими каплями прогонит
0: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
0: 300
1: намятый
0: next door,
1: стеленный покрывалами. Вокруг все

0: Верховного
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочных германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
0: Товарищи
1: Fucking slaves.
3: Boy next door.
1: Jabroni.
3: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
1: Letterhead.
2: Call the boy.
1: Boss of this year.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: Coming.
0: Великой Отечественной
1: Oui,
3: oui.
0: Полной победы над
1: Gay Party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: Spanking.
0: 22 часа, столица нашей Родины
1: yeah.
0: от имени Родины
1: Spank.
0: Дует доблестным войскам
1: gotcha.
0: Армии. И частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим
2: Six hot loads.
0: Из
1: 100.
0: Орудий. Вечная слава павшим
3: в Deep Dark Fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
3: Boy Next Door.
1: Master.
0: Верховный
3: Dungeon Master
0: Советского Союза
1: Billy Harrington.

0: coming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
0: Oh my God.
2: Научил тебя...
0: Любить...
2: Должна...
0: Swallow my cum.

0: Бессимен.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: Бессимен, бессимен,
0: бессимен, бессимен.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю,
4: Suction.
1: И он как у ворот. Сажу на себя...

0: Здорово.
1: Слышь?
0: МС, Dave? Здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck my dick.
0: Да.
3: Do anal.
0: Он вас. Давайте. Раз. Раз.
1: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny. Каждый раз, когда ты... Fucking coming in my ass.
2: Lube it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
1: Boy next door.
0: А мы не знаем сами,
1: Sex.
0: Будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень, но ты всего лишь...
1: Wait.
0: На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами,
1: Sex.
0: Будет между нами и ты.
1: So horny.

Boys. Не надо. Rip the skin. Это мой последний секс. And a key. Next door.

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Слышь.
0: Слушайте.
1: Different penetration sound.

0: Эй, но
1: черный
0: Latex Glove.
1: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
1: Звезда, отдай мне каждый.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока в них...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут.
0: Your hands.
1: Чтоб

0: anal,
1: черный
0: latex gloves,
1: зацепится за
0: fucking cock,
1: мы очнемся в
0: dark fantasies,
1: boy, мне с тобой повезло,
0: you know I don't do anal,
1: пусть аж повеет,
0: bad cock,
1: пусть за с тобой наедине,
0: coming,
1: твое лицо никто
2: Carrington
1: не найдет.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет,
0: когда путают мой ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: Обнули
1: cock.
0: Ты от меня
1: sex.
0: Виноваты
2: maggots.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Lube it up my cock.

0: Flash, the spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
1: I
3: think your ass.
1: Огонь, а может быть,
3: ain't no
0: ass we can't.

0: снова
1: Finger.
0: Входят бессонные, снова
1: Fisting
0: мне
1: anal.
2: Процессные
0: там
1: Do anal
2: master
0: Gay
2: party

выхожу из и вижу вас. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе пойму. Да не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: глаза, как девчонки смолкли у воды. Чистые
1: Next door.
0: Веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть. Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые, застенчивые, как девчонки.

0: Это самый фест. Самый фест
1: 2018. Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв, Санбой.

0: My cum.
1: Nigger.
2: Fox, right?
3: Boy next door.
4: Ass.
5: Just in green on the box club.
6: Semen.
0: My cum.
1: Nigger.
7: Ideal.
8: And deep dark dungeon.
7: Granil. Зажал тонкий
8: фингер.
7: Хрустальное деревью.
8: Эй, но
1: стик
8: фингер fucking deep.
7: А после спешки, чтоб не спешки.
8: Suck some dick.
1: Fucking slay.
3: Boy next door.
4: Ass.
1: Scream.
8: This thing 300 bucks.

0: Yeah, certainly come, all right.
1: At least it's not good.
2: Gay website.
3: Растущая влажность. На ворот падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
4: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
4: Coming.
3: С неба
0: Coming.
3: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба
0: Coming.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики
0: Coming.
3: Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: Coming.
3: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
3: мужиков. Hey, hey,
0: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
4: мужиков. Аллилуйя.
0: Dungeon.

0: Stick your finger in my ass.
1: Пожалуйста, не
0: loop it up.
1: Или мне придется
0: coming.
1: Ты, конечно, сразу

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass.
1: Младший.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger.
2: This thing.
0: Ass.

0: Трудного стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега,
0: это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на
1: Party.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
3: на
2: и устроил
3: гей-парти
2: в стиле.

0: flash of the spanking.
1: На гладкой спине мне хочется
2: coming
1: от боли или
2: finger
1: во сне. Где твои
2: bondage,
1: которые так нравились мне? Где твои
2: bondage?

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Next.
1: Я не знаю, что...

0: резко перестать. Ты сак.
1: Дик, don't do anal.
2: Лэйк.
0: Себя влюблять, но...
1: Бой next door.
0: Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится...
1: Gay party.
0: Чего еще не было со мной. На версту...
1: Fuck coming. Hand off.

0: Чуть-чуть я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my ass.
0: Новый день, я